0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве 17-19 градусов тепла, в Витебске и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Наше.

Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве 17-19 градусов тепла, в Витебске и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве 17-19 градусов тепла, в Витебске и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве 17-19 градусов тепла, в Витебске и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.
1: Мне

0: 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
1: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
4: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве 17-19 градусов тепла, в Витебске и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве 17-19 градусов тепла, в Витебске и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля, в Гродно плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Кожа. Дети.
1: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
0: У нас можно все.
2: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
3: Сашенька, привет.
0: Громко петь.
3: Опа! У-у!
0: Задорно смеяться.
1: Сумасшедшая.
0: И не слушаться взрослых.
4: Мама, это ты лишь виноват.
5: А я вот, знаете...
3: Да, речь потерял.
0: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
1: На сцену надо выходить с удовольствием.
0: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
6: Реклама.
7: Коля, а что ты слушаешь?
8: Радиус FM.
7: А?
8: Радиус FM.
7: Что?
8: Радиус FM.
6: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори «Я слушаю радио».

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь 5425» 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. Такой трактор нам необходим для того, чтобы работала широкозахватная техника, чтобы мы могли в оптимальные сроки обрабатывать поля, считает белорусский лидер. Белстат представил портрет работающей белоруски. Согласно информации статистического агентства, больше всего представительниц прекрасного пола работают в здравоохранении и образовании. При этом почти 66% женщин имеют не одну, а несколько занятостей. Почти 42% белорусок имеют высшее образование. Каждая вторая жительница страны занимает руководящую должность, а каждая девятая ведет свой бизнес. Сотни человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных 1 мая. Часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца. Петиция с требованием отставки политика собрала к вечеру 1 мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет матчи на территории США. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Вопрос участия иранской команды обсуждался на фоне политической напряженности и конфликта на Ближнем Востоке. Ранее рассматривался вариант переноса матчей Ирана в Мексику, однако ФИФА его не поддержала. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости к этому часу. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. В Гомеле днем плюс 14-16, в Могилеве 17-19 тепла, в Витебске и Минске плюс 20-22, в Бресте днем 21-23 со знаком «плюс» и в Гродно плюс 23-25. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, западный умеренный. В Гомеле днем плюс 14-16, в Могилеве 17-19 тепла, в Витебске и Минске плюс 20-22, в Бресте днем 21-23 со знаком плюс и в Гродно плюс 23-25. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс. New Religion.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Осторожно, дети!
1: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
0: У нас можно все.
2: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
3: Сашенька, привет!
0: Громко петь.
3: Опа! У-у!
0: Задорно смеяться.
1: Сумасшедшая!
0: И не слушаться взрослых.
4: Мама! Это ты лишь виноват!
5: А я вот, знаете...
3: Дар речи потерял.
0: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
1: На сцену надо выходить с удовольствием.
0: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает. «Аллеркапс»!
5: Собрание Беларуси.

80 календарных дней с даты покупки. США не хотят возобновлять удары по Ирану. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. «По-человечески предпочитаю не делать этого. Но таков один из вариантов будущих действий», — отметил американский лидер. При этом он отказался уточнить, может ли Вашингтон все же принять решение о новых ударах по Ирану. На аукционе продают лопату за 3,5 миллиона долларов. Примечательна она только тем, что является арт-объектом и прикреплена к потолку. Это скульптура известного французского и американского художника Марселя Дюшана. Называется она «В преддверии перелома руки». Дюшан известен как создатель концепции Ready-Made, а лопата – одна из первых работ этого направления. И в завершении: услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiosfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Radios FM прогноз погоды.

0: кошка дорогу перешла, да, женщина с пустыми ведрами. За что?
1: Это разжижает мозг.
2: Знаете, что самое обидное? Вот есть ребята, у нас есть коллега на радио, Леша. Леша очень сильно старается, он снимает крутые видео, он очень много времени...
0: и поет песни.
2: Да, он очень много времени тратит на это, снимает сниппеты на свои же треки, но не залетает ничего. Ну вот там 15, 20, 30...
0: А человек с горшка вот так привстал, да, в камеру сделал и смотри...
2: И 10 миллионов, пожалуйста. Ну, я считаю, это несправедливо. Я это не понимаю, не разделяю и даже, если честно, осуждаю. Давайте послушаем про это искусственный интеллект.
3: Есть вещи, которые внезапно становятся популярными, и половина людей делает вид, что это нормально. Например, бросать торт имениннику в лицо. Праздник, торт, радость. И в какой-то момент это превращается в атаку. Как будто смысл дня рождения – унизить человека кремом. Или обливаться ледяной водой ради забавы. Люди добровольно снимают это на видео и выглядят так, будто на них много раз чихнул водяной. Есть еще тренд снимать...
0: Что вы мне впариваете?
4: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
6: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
5: Детролекс родом из Франции.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиарус, Россия.
8: Все для дома и семьи. Три цены. Все для дома и семьи.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: быть, на столбах. Для этого нужны были ее фотографии из социальных сетей. Какие были, такие и взяли. Все, кто знал лично эту женщину, в один голос сказали, что она как бы, ну, публиковала настолько отфотошопленные фотки, что они не похожи на ее. Она не выглядит так в жизни. И фотографии, которые должны были помочь поискам, на самом деле их только затруднили. Но, чтобы вы понимали, через несколько дней ее все-таки нашли.
1: Все в порядке.
0: То есть все-таки, может быть, какую-то функцию они да и принесли. Или они просто знали, что ищется какая-то женщина. И...
2: Там вроде как полиция не оглашает, где нашли, по каким обстоятельствам нашли. Сказали только, что с ней все в порядке. Она вообще никак не страдала. Но из-за вот этой тайны следствия пока не оглашается, почему нашли. Жалко полицейских, и они потом обратились ко всем остальным, мол, типа, девчонки, все понимаем, хотите быть красивыми, кайф, класс, никто не осуждает, но хотя бы одну фоточку держите такую, вот
0: про
2: на
0: запас.
2: Такой, да, твой случай.
0: А у нее вот такая мысль, а если она вдруг была накрашена и была при параде, как на какой-то фотке?
2: Нет, посмотри, пожалуйста, ее фотографии, там просто
0: я пыталась, я адвокат.
2: Разных человек. А еще мне, кстати, очень жаль полицейских, которые будут вынуждены преследовать китайские автомобили. Которых сейчас много. Преследуй серый легковой автомобиль. Сзади похож на Мерседес, сбоку на Порше, спереди на мыльницу. Назовите марку, будут орать ему в рацию. Естественно, назовите марку, чтобы мы там с вертолета понимали, кого преследовать. Хунь-цунь-пу Turbo Max 7 Pro Plus на 32 гигабайта. Что он должен будет назвать? Ты представляешь, какой экзамен, сколько всего выучить нужно будет инспекторам ГАИ, чтобы вот сделать это преследование.
3: Бедное.
4: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. В Гомеле днем плюс 14-16, в Могилеве 17-19 тепла, в Витебске и Минске плюс 20-22, в Бресте днем 21-23 со знаком плюс и в Гродно плюс 23-25. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
4: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Рекомендация от меня. Фильм называется «Бой со зверем». Для любителей боевиков, драмы и немножечко спорта. Точнее, множечко спорта. После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион ММА Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мелана. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой. Жестокую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна. Доведенный до предела, Пэттон понимает, на кону стоит не только его жизнь, но его наследие.
2: Хорошо, ну что ж, надо попробовать.
3: Я редко это делаю, но очень хочу порекомендовать. Не то, что порекомендовать, просто предложить ужастик в кино. Это такое себе удовольствие, если не повезет с остальными зрителями. Но если повезет пойти днем, например, и в кинотеатре будет мало людей, можно получить удовольствие. «Мумия Ли Кронина» называется. Не знаю, почему рекомендую этот фильм. Возможно, мои теплые вот такие чувства к фильму «Мумия первым» с Брэндоном Фрейзером. Вот эта легендарная мумия, классная, местами страшная, местами боевичок. Может быть, поэтому. Но история простая. В семье журналистов бесследно исчезает дочка, и спустя сколько тут, 8 лет, она возвращается обратно, но радость родителей длится недолго. Такая стандартная заквасочка для ужастика, но можно посмотреть в выходные, а после этого пойти проводить время как-то позитивно и здорово.
2: Чудесно. Ребят, а у меня фильм из разряда, лично мое мнение, что такое кино должны смотреть все, во все поколения, то есть от мала до велика, как так говорится, то есть можно спокойно пойти всей семьей. Это фильм, который называется «Литвяк». Это Литвяк — это фамилия девушки, ей 21 год, ее зовут Лидия. Она служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывает себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения, ну, она, да, находит себе любовь. Ее боевые победы, потери и личные переживания не меняют ее твердый характер, который навсегда вписывает и имя Лидии Литвяк в историю авиации. Я считаю, что такое кино должно существовать и должно быть просмотрено каждым.
3: Ну что, любим кино, смотрим кино. Рекомендации ты получил.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
7: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
8: Авто продавай на «Бутик Автобай».
7: Авто меняй на «Бутик Автобай».
8: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Оксана расстроилась, когда в игре «Крокодил», объясняя слово «орех», она показывала на попу, а все дружно кричали «Сало!»
2: Нормально. Сейчас как будто певца белорусского представил. Хорошо, едем дальше. В отличие от прочих кавалеров, Дон Жуану следует одеваться не модно, а быстро.
3: Интересно, интересно. Положил сотку в летнюю рубашку. Было много постов о том, как я обрадуюсь летом, когда ее найду. Но ни одного совета о том, как сейчас об этом забыть.
1: Факт.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. DJ Don't. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Белорусская техника должна быть самого высокого уровня. Об этом накануне заявил президент Александр Лукашенко. В Минском районе главе государства продемонстрировали экспериментальную энергонаправленную

0: Зарегистрировано 37 преступлений. В милиции напоминают предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Израильские самолеты атаковали более 10 поселков в южных районах Ливана. Как итог, по меньшей мере 5 ливанцев погибли и 9 получили ранения. Местные спасатели продолжают разборку завалов, число жертв пострадавших может возрасти. GTA 6 с большой вероятностью выйдет 19 ноября. Это подтвердил генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, который занимается издательством игр от Rockstar. Топ-менеджер не стал подтверждать точную цену игры, но намекнул, что она вряд ли окажется настолько высокой, как предполагалось ранее. Многие считают, что новая часть автоугонщика обойдется игрокам в $100. Видимо, можно рассчитывать на ценник в 60-70 вечно зеленых. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков, ветер юго-запад.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В общем, что же произошло в Индии? Есть такая, как бы, возможность, когда родители договариваются о свадьбе детей. Что же произошло? Отец 17-летней девочки помолвил дочь с 20-летним мальчиком.

0: Чикамсосетского района. Так, это было полгода назад. Угу. Ну, договорились и договорились. За день до церемонии в семье жениха случилась утрата. И родственники сказали: слушай, не уверены, да, как бы позже узнаем, состоится ли свадьба. Ну, отец такой наглости не стерпел и, не дождавшись ответа, намутил еще одну свадебку, еще одного кандидата. И в день свадьбы к дому приехали два жениха, соответственно, две пары родственников.
1: Ладно.
0: И подрались. Случился конфликт, приехала там правоохранительные органы туда-сюда. Завершилось все тем, что настучали, что вообще-то девочке нет 18, ей 17, поехали там на экспертизу с ней. Ну,
2: слушай,
0: как-то так.
2: Это тот случай, когда, походу, именно бате девочки эта свадьба была нужнее самой девочки. Знаешь, когда родители за тебя хлопочут, все за тебя решили, уже детям твоим будущим имена дали, уже квартиру вам все сделали, а ты-то на самом деле и не хотел. А с другой стороны, при соблюдении всех законодательных норм, ну, если бы там возраст подходящий, все, мог бы получиться настоящий

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Сегодня утром наткнулся на ролик в ТикТоке, где хедхантер, хотя мне больше, конечно, кадровик нравится по старинке, рассказывает, какими качествами сейчас нужно обладать, чтобы устроиться на работу, по которому ты сможешь в эту компанию устроиться.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Слушайте, ситуация прям вот как из «Матрицы». Сидел мужчина в ноутбуке, в собственном. И тут бац, из ноутбука голос. Прям вот из ноутбука.
2: Иди спать.
1: Такой? Нет. Перейди по ссылке.
3: Перейди
1: по ссылке в мессенджер, иначе мы выведем твой компьютер из строя. Выполнив инструкцию, мужчина перешел по ссылке, там получил указание, что ему нужно зарегистрироваться на криптобирже и предоставить доступ к своему аккаунту. Естественно, он отказался выполнять эти требования и обратился в милицию. Выяснилось, что пострадавший скачал расширение к онлайн-игре, ну, естественно, из какого-то неофициального источника, что и привело к этим проблемам.
2: Из зеленого стима.
1: Ну, видимо, да. И получилось так, что у мошенников получилось добраться до его ноутбука. И одновременно с этим на ноутбук было установлено около 6 вредоносных программ, чтобы собирать персональные данные и приложения, естественно. Чтобы вы понимали, мошенникам в итоге удалось полностью как бы снести ноутбук, вывести его из строя. Ноутбук стоил примерно 5000 белорусских рублей.
2: Капец.
1: И самое обидное, что восстановить его не получится.
2: Слушай, ну, сам молодец. Я помню, еще будучи подростком, как-то словил на просторах интернета, ну, я думаю, понятно, на каких просторах интернета, вирус, значит, он устанавливал на рабочий стол скриншот с текстом, что на меня заводится уголовное дело за посещение сайтов для взрослых. Понимаешь, обидно, я туда заходил чисто в образовательных целях, посмотреть, там закончится у них свадьба, не закончится свадьба и какие-то, да, штуки увидеть интересные.
3: Без подробностей.
2: Да, пожалуйста. Но ты представляешь, как я стрессанул. Я представляю, с работы приходит батя, садится за комп, а там, ну, на рабочем столе,
1: а там скриншот, у сына уголовка.
2: А там у сына уголовка, и не по самой лицеприятной...
1: Вообще не по уважительной какой-то.
2: Я начал что-то разбираться, как это оказалось. Это просто вот такая, ну, можно сказать, безобидная программка, которая заменяет твои обои. Но вот эти, поэтому ты просто идешь обратно, меняешь, ставишь старые обои, которые были, эту картинку удаляешь, и с тебя снимается уголовка. Но, как в анекдоте про ложечки, осадочек-то остался.
3: Сейчас молодые ребята послушали, думают, что за динозавр тут сидит.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. В Гомеле днем плюс 14-16, в Могилеве 17-19 тепла, в Витебске и Минске плюс 20-22, в Бресте днем 21-23 со знаком «плюс» и в Гродно плюс 23-25. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус ФМ.

0: Будители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Итак, чувство голода во многом зависит от скорости, с которой пища покидает наш желудок.
2: Ну, логично пока да. Все.
1: И самое интересное то, что белок может замедлить и замедляет этот процесс. Ага. Поэтому, чтобы меньше хотелось поесть, нужно достаточное количество белка иметь в рационе. Особенно на завтрак. Так. Конечно же, при этом нужно выбирать качественный, да, ее белок. Чтобы вы понимали, уровень белка напрямую влияет на ощущение сытости. И вот здесь речь идет не о том, что если вам хочется что-то перекусить, вам нужно, блин, я хочу сладкого, вот я должен себя сдерживать. А если вы будете нормально добирать белка, вам даже сдерживать себя не придется. Просто у вас будет, ну, как бы не хотеться этого переедания. Вот, чтобы вы понимали, конечно же, нужно есть нормальную, правильную пищу. Если у вас будет сбалансированный рацион, то, по словам нутрициологов, вот это вот вечные тяги к чему-то, ну, не будет, наверное, это громкое выражение, но, по крайней мере, она будет меньше и, я так понимаю, адекватнее.
2: Ну что, получается, всем белка. И в слове белка очень важно поставить правильное ударение, а то скоро пятница, и все это может быть воспринято неправильно. А еще из личного опыта могу сказать, я за собой заметил, что как только я чем-то очень сильно увлечен, то есть у меня есть какое-то занятие, я могу вспомнить о еде только ближе к вечеру, что говорит о том, что именно в этот момент, то есть ближе к вечеру, я остро нуждаюсь в еде, а все остальное это просто какие-то прихоти, капризы и хотелки. Так что всем интересных занятий.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, зон, зон.
4: Осторожно, дети!
5: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
4: У нас можно все.
6: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
7: Сашенька, привет!
4: Громко петь!
7: Опа! У-у-у!
4: Задорно смеяться!
5: Сумасшедшая!
4: И не слушаться взрослых!
8: Мама! Это ты лишь виноват!
9: А я вот, знаете...
10: Да, речь потерял.
4: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
11: На сцену надо выходить с удовольствием.
4: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
12: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама. Понимать людей — это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
2: Опишите себя в двух словах. Хорошо. Я опаздываю.
3: Как же точно. Хорошо, у меня вот такая фантазия про вот именно нынешнее время. Сейчас такая весна, что мне очень нравится заниматься документами, потому что из принтера они выползают тепленькими. Понимаешь, какая прелесть, какая замечательная история.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси полдень.
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Медвузы начнут выдавать целевые договоры для абитуриентов с 15 мая, сообщает Минздрав. Специальные пункты будут работать как в Минске, так и в регионах. Отмечается, что заключить договор смогут также те абитуриенты, которые намерены поступать.

0: Пекина посетителей ждет пространство с четкими линиями дорожек и площадок, живыми изгородями, розами, скульптурами и другими малыми архитектурными формами. Центральным элементом экспозиции является конструкция Берсо. Каркас выполнен из металла со вставками из деревянных решеток. Изготовили и установили ее в прошлом году. Стали известны суперфиналисты талант-шоу «Фактор бай дети». 1 мая имена 8 участников определяли зрители. Количество их звонков и СМС побило предыдущие рекорды. За 15 минут было получено 76 тысяч голосов. Впереди суперфинал первого сезона талант-шоу. 8 мая станет известно имя победителя. Вместо декораций на сцене будут инструменты. Президентский оркестр будет сопровождать главную кульминацию весны. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, западный умеренный. В Гомеле днем плюс 14-16, в Могилеве 17-19 тепла, в Витебске и Минске плюс 20-22, в Бресте днем 21-23 со знаком плюс и в Гродно плюс 23-25. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем огромнейший привет. На календаре финал недели. В эфире Радиус ФМ время большой музыкальной инвентаризации. Ближайшие 120 минут мы проведем в режиме максимальной концентрации, вскрывая конверты с вашими голосами с сайта radiusfm.by. Это ТОП-ЧАРТ. Меня зовут Кирилл Громов, и скучно здесь точно не будет. На прошлой неделе правили нашим балом Андрей Нуна и его команда Hunter X Golden. На второй строчке располагались Don Diablo и Fits and the Tantrums Radio Baby. Ну а первое место и золото, в принципе, заняли на прошлой неделе One Republic с треком Give Me Something. Но сегодня в чарте такой шторм, что даже старожилы едва держатся за свои строчки. Начинаем восхождение с 20 места. Здесь у нас Шаус и Cap Sport. Это музыка для тех, кто понимает, когда рядом тот самый человек, лишние слова не нужны.

0: 19-я строчка осталась за Дамиана Давидом. Пока фронтмен Måneskin в одиночку грезит о следующем лете, мы совершим традиционный прыжок через океан в чарт Billboard. В американском топе сейчас правит следующие ребята. На 5-м месте Элла Лангли, Be Her.
1: Топ Billboard.
0: 4-е место достается Алексу Уоррену и его треку про обыденность Ordinary. Bruno Mars забирает 3-е место в этой гонке с треком I Just Might. Оливия 1 под номером 2 – Man I Need. Ну и 1-е место у Элли Лангли – Choosing Texas. Элли Лангли, занявшая сразу 1-ю и 5-ю строчку, конечно, красотка, но сегодня наше внимание приковано к 50-му месту этой таблицы. Ставка сегодня на мощнейший женский тандем — Леди Гага и Дойчи с треком «Runway». Гага продолжает, кстати, доказывать, что она королева трансформации, а в паре с Дойчи этот трек превращается в настоящий подиумный гимн. Звучит максимально стильно и дерзко. Если чувствуешь, что это будущий хит, голосуй на нашем сайте.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. We'll be right back.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 18-м месте у нас лирика и его кассеты. Видимо, ностальгия по пленочному звуку все еще не отпускает. А мы тем временем заглянем в будущее в рубрике «Фрэш прогноз». Если тебе когда-нибудь говорили «не влюбляйся, не привыкай, не верь», это, скорее всего, был не психолог, а диджей перед дропом. Потому что новый трек от Джона Саммита и «Абсолютли» называется максимально честно «Don't believe it». И знаешь что? Самое подозрительное, что он звучит так, будто ему как раз-таки хочется верить. Убедись в этом сам, включая свежачок в эфире «Радио». Радиус FM.
0: Фреш прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем. Карточка застрахована.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Авто выбирай на бутик «Автобай».
8: Авто продавай на бутик «Автобай».
7: Авто меняй на бутик «Автобай».
8: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
3: Реклама.
9: Ты слушаешь
3: Топ-чарт.
9: Радиус FM.
3: 17-е.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место, и здесь у нас Crash Adams, которые, кажется, нашли новое сердце для своего звучания. Самое время нажать кнопку на нашей машине времени. Рубрика «Перемотка» возвращает нас в 2009 год. Тогда этот дуэт заставлял вибрировать даже бетонные стены клубов. Это Дэвид Гетта и Келли Роуленд с их бессмертным гимном «When Love Takes Over». Это тот самый момент, когда любовь не просто захватила, а буквально переехала всех любителей качественного хауса. Вспоминаем, под что мы зажигали 17 лет назад.
0: «Перемотка».

0: На 16-й позиции у нас порция легкой грусти от ВД и Энелли. Ребята сегодня впервые оказываются в нашем рейтинговом списке и рады даже тому, что пока находятся лишь в лучшей двадцатке. А мы продолжаем кругосветку и отправляемся на родину кенгуру в австралийский чарт. Интересная деталь. Пока весь мир гонится за хайпом, австралийцы проявляют удивительную верность классике. На 32-м месте у них до сих пор держится Джастин Бибер со своим первым мега-хитом под названием «Бэйби». То ли они там очень сентиментальные, то ли Бибер в Австралии — это святое. Слушаем, как звучит «Вечная молодость».
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 15-й строчке расположились Sony Fodera и ее компания. Ребята заставляют нас задуматься о тех, кто нам дорог, но мы не задерживаемся, ведь впереди рубрика «Fresh Прогноз». Сегодня смотрим в сторону Кореи. Группа Idol с треком «Hide and Seek» — это девчонки, которые знают какой-то секретный ингредиент, потому что усидеть на месте под этот ритм ну просто невозможно. Это дерзко, нагло и очень прилипчиво. Оценивай потенциалы, если зацепило, бегом на сайт radiusfm.by.
2: Fresh Прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулята святочная, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
2: Горячее предложение в три цены по 5 мая. Квас Лидский хлебный 2,79 за 1,5 литра. Бумага туалетная Виро 5,72 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. 14-е.
4: 14-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14-й строчке сегодня закрепилась Ava Max со своим соленым хитом. Видимо, слезы на танцполе — это все еще тренд. Красотка впервые также появляется в нашем рейтинговом списке. Будем следить, какая судьба ждет этот трек на следующей неделе. Ну а пока мы продолжим движение, и прямо следом на 13-й позиции расположились Tokyo Hotel. Да-да, те самые ребята, которые когда-то заставляли фанаток плакать у отелей, теперь делают очень взрослый саунд под названием How to Love. Вот она, суровая реальность чарта. Здесь нельзя расслабляться ни на минуту.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Радиус FM.
1: 12-я позиция нашего чарта сегодня за союзом Алок и Portugal The Man. Их погружение в океан звучит максимально атмосферно. Тем более, когда за окном градусы не очень летние, об океане или хотя бы о Минском море можно только мечтать. А мы продолжаем копаться в архивах нашей перемотки. Далее отправляемся в 2011 год. Время, когда Селена Гомес призналась любви как песне. Ее хит «Love You Like a Love Song» 15 лет назад был главным гимном всех романтиков. Предлагаю на пару минут вернуться в тот беззаботный вайб. Слушаем и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: 11-я строчка, и здесь у нас Рэй с самым актуальным вопросом недели. Где ее муж? Редакция Радиус FM ей мужа, увы, не нашла, но место в чарте обеспечила. Мне не хватило всего одного шага, чтобы вскрыть десятку сильнейших. Напомню, судьба топ-10 на следующую неделю в твоих руках. Голосуй на нашем сайте. А пока заглянем в туманный Альбион в британском UK Singles чарте. Ситуация у нас следующая. На 5-м месте Джастин Бибер и его трек «Daisies».
1: Топ UK Single Chart.
0: На 4-м Tame Impala «Дракула». Джастин Бибер и Ники Минаж сегодня забирают бронзу в этом списке. «Beauty and a Beat». Сэм Фендер под номером 2 вместе с Оливией Дин «Rain Me In». Ну, Оливия Родриго сегодня впервые за долгое время появляется под номером 1, и ее трек «Drop Dead» забирает золото. А вот на 31-й строчке расположился Самбер с треком «Potential». Британия видит в нем большой потенциал, а мы просто слушаем хороший звук и встречаемся в новом часе.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Международная выставка индустрии безопасности пройдет в Белэкспо с 17 по 19 июня. Это будет площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений. От общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до охраны границ, медицины катастроф и киберзащиты. Посетители смогут увидеть, как сегодня выглядит безопасность на стыке технологий, практики и государственных задач. В Беларусь придет практически летняя погода. Уже завтра синоптики прогнозируют в некоторых регионах страны до плюс 26 градусов. Кроме того, плюсовая температура установится и в ночное время суток. В отдельных районах будет до плюс 10 градусов. Что касается ветра, то разбушевавшаяся ранее стихия успокоилась. Порывы ожидаются слабые или умеренные. Финляндия начала артиллерийские учения у

0: ЖКТ. У них переедание шашлыка способно вызвать обострение панкреатита или холецистита. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна». С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Второй час топ-чарта на Радиус FM объявляю открытым. С вами Кирилл Громов, и мы переходим к самой жаркой части нашего хит-парада. В ближайшие 60 минут мы узнаем, кто взлетел на Олимп, а кто не выдержал конкуренции. Открывают высшую лигу сегодня Baby Rexha и Faithless с новой религией. Прошлую неделю Baby провела вне десятки, да и вообще в топ-чарте она не появлялась, поэтому тебе огромнейшая благодарочка за то, что голосовал за эту красотку. Но сегодня ее трек дает старт нашей финальной части списка. Это мощный заряд энергии для ваших выходных.
2: Ты слушаешь Топ-чарт
4: Радиус FM.
2: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятку открыли бодро, а теперь время узнать, что слушают соседи. Хит-параде Яндекс.Музыки на этой неделе на 18-й строчке расположился

0: бы думали? Конечно, кумир нынешней молодежи Ванечка Дмитриенко с треком «Прятки». Ваня продолжает удерживать внимание аудитории своим честным текстом, который стабильно попадает в топы стримингов. Слушаем краткий обзор и возвращаемся к нашему списку.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Девятое место сегодня занимает максимально стильный коллаб. Это Дон Толивер и Доджа Кэт. Ребята заставляют нас потерять голову своим ритмом, но мы не сбавляем темп и переходим к финальному фреш-прогнозу на сегодня. На прицеле у нас проект Bless с треком Term and Condition. Это тот самый случай, когда условия и положение контракта звучат настолько танцевально, что их хочется подписать не глядя. Честный электронный драйв — именно то, почему мы соскучились. Лови фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На 8-й строчке сегодня расположилась королева индустрии Тейлор Свифт. Ее судьба Офелии уверенно держится в нашем списке, покоряя ваши сердца. А мы снова запускаем машину времени, и далее у нас перемотка. Пункт назначения — 2012 год. 14 лет назад мир услышал звуки, которые навсегда изменили электронную музыку. Легендарный Авичи и его бессмертный шедевр Levels. Эта мелодия способна поднять настроение и напомнить о самых ярких моментах жизни даже спустя десятилетия. Слушаем и подпеваем.
0: Перемотка.

0: реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств?
2: Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
6: Седьмое.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмая строчка принадлежит проекту «Клан Карусель». Пока вы наслаждаетесь этим ритмом, давайте узнаем, что чаще всего ищут люди со смартфонами в руках. Заглянем в глобальный чарт «Шазам». На пятом месте там «Tame Impala» — «Дракула».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Четвертое место достается Кьюшелу и Солто — «Джамайка». Под номером три у нас Саван, и его трек «Мальборо» забирает сегодня бронзу. Джастин Бибер и Ники Минаж под номером 2. Beauty Ends a Bit. А вот The Second Voice у нас под номером 1. Let Me Be. На этой неделе внимание миллионов приковано к 90-й строчке мирового чарта. Там уютно устроились диджей Снейк и Джастин Бибер со своим хитом «Let Me Love You». Кажется, мир все еще не готов отпустить эту песню, и она стабильно возвращается в поисковые запросы. Слушаем, что сейчас штурмует мировой Шазам.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестая строчка нашего хит-парада, и здесь интернациональное золото от команды Hunter X. На прошлой неделе они были в тройке, но сегодня чуть сдали позиции. Но пока мы не расстроились, еще раз запустим нашу финальную машину времени. Вернемся прямо сейчас в 2014 год в нашей перемотке. Тогда проект Gorgon City выпустил трек Imagination. Нежный вокал в сочетании с плотным глубоким ритмом — это идеальный саундтрек для того, чтобы отпустить все заботы. Слушаем, как звучало воображение 12 лет назад.
0: Перемотка.

0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Внимание, мы открыли пятерку сильнейших, и на пятом месте сегодня Дон Диабло и его «Радиомалышка». Трек полностью оправдывает название, удерживаясь в элите нашего чарта. И раз уж мы заговорили о талантах, время наших. Сегодня в центре внимания Фили, а также Далин с работой «The Moto». Это очень качественный саунд, который в очередной раз доказывает, что наши артисты умеют создавать музыку мирового уровня. Слушаем своих.
0: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте у нас сегодня остановилась музыкальная математика от KDDK и Alex Alta. Их треку One and Two совсем немного не хватило до пьедестала. Буквально несколько шагов от тройки медалистов. Но перед финалом у нас есть еще одна точка на обзоре отечественной сцены. Встречаем Тимошенко с треком You Make My Feel. Это энергичный саунд, который идеально вписывается в атмосферу уикенда. Слушаем своих и готовимся к финалу.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Ты слушаешь
3: топ-чарт.
5: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
2: Мы на финишной прямой. Бронзовую медаль нашего топ-чарта сегодня забирает проект Earbox. И их работа Graceland остановилась на почетном 3-м месте. Плотность голосов в этот раз была запредельной. Все решили буквально несколько кликов в финале. На прошлой неделе в тройке были другие герои, но сегодня Earbox уверенно забирает свой кусок славы. 3-е место. Слушаем и наслаждаемся.
3: Тройка лидеров этой недели.
5: Топ-чарт. Радиус FM.
3: 3-е.
5: 3-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро и почетное второе место сегодня у звездного трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Их трек «Ган, ган, ган» долго держался в лидерах, но сегодня им пришлось уступить трон. Тоже стал номером один. Перед тем, как назвать триумфатора, вспомним горячую десятку. Ее сегодня замыкали Бэби Рекса и Faithless «New Religion».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Don Diablo и Doja Cat «Lose My Mind». Восьмое место сегодня достается Тейлор Свифт. Это та красотка, которая сегодня исполняла для тебя трек «The Fate of Ophelia». Под номером 7 «Клан Карусель» «Ride». Номер 6 «Hunter X» «Golden». Пятое место забирают Don Diablo и Fitz and the Tantrums «Radio Baby». Не дотянули немного до бронзы и забрали четвертое место KDDK и Alex Salta с треком «One and Two». Открытие этой недели Airbox и сегодня сразу на бронзовое место Graceland. Под номером 2 Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die. Ган, ган, ган. А вот и наш победитель, лидер недели, номер один Альберт Брайт с взрывным треком Wild. На прошлой неделе он был в шаге от тройки, ну а сегодня на самой вершине. Заслуженная победа. С вами был Кирилл Громов. Голосуйте на сайте, стройте планы на выходные и пусть они пройдут под правильный саунд. Услышимся ровно через неделю и определим топ-20 хитов, которые ты выберешь на сайте radiusfm.by. Всем классного вечера и пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь привлекает все больше туристов. С начала этого года более 56 тысяч европейцев посетили нашу страну по безвизу. Больше всего гостей – жители Литвы, Латвии и Польши. Кроме того, Беларусь – это одно из популярных направлений у россиян на майские праздники. На первое место по объемам выходит корпоративный туризм. Выбирают формат коротких поездок. Посещать леса запрещено в 3 районах Беларуси. Об этом говорится на сайте Минлесхоза. В настоящий момент закрыты для посещения лесные массивы в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах. В Минлесхозе напоминают, пожароопасная ситуация может меняться в течение дня в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию можно найти на сайте ведомства. Масштабные учения НАТО стартовали в Прибалтике. Об этом сообщили в Минобороны Латвии. Маневры проходят в акватории Балтийского моря и продлятся до середины мая. Официально заявленная цель операции – очистка судоходных путей и рыболовных районов от взрывоопасных предметов. ВОЗ одобрила первое в мире лекарство от малярии для младенцев. Раньше безопасного лечения для самых маленьких пациентов исторически не существовало. Новый же препарат соответствует международным стандартам качества, безопасности и эффективности. Это позволит осуществлять государственные закупки для стран с высоким уровнем заболеваемости малярией, особенно в Африке к югу от Сахары. И в завершении твоя умная.

0: Днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM».

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
5: Весь свой метеорит упал.
6: А если не метеорит?
7: Фантастическая премьера.
8: Но не нашествие же марсиан.
9: Они людьми управляют.
10: Причин для паники нет.
11: Завтра весь город пришельцами станет.
12: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко».
13: Запрещено для детей.
14: Осторожно, дети!
15: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
14: У нас можно все.
16: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
17: Сашенька, привет!
14: Громко петь!
17: Опа! У-у!
14: Задорно смеяться!
15: Сумасшедшая!
14: И не слушаться взрослых!
17: Мама! Это ты лишь виноват!
18: А я вот, знаете...
17: Да, речь потерял.
14: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
15: На сцену надо выходить с удовольствием.
14: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ремонт своими руками? Нет.
4: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
5: Горячее предложение в 30. Цены по 5 мая. Свекла маринованная «Горынь» 2,29 за 420 граммов. Стиральный порошок «Тайт Колор» 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Трицены.
7: Реклама.
8: Топ-чарт.
7: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
7: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
7: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
7: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
7: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, почему случилась массовая эвакуация заводов на восток Советского Союза, запускали ли производство с нуля и какие заводы остались на территории Беларуси во время войны.
0: Экономическая сфера.
1: Для заводов самый страшный период пришелся на осень 41-го. Тогда уже была захвачена вся Беларусь, и немецкие войска пробрались к России. До Великой Отечественной войны на территории Беларуси активно строились заводы в разных отраслях промышленности. К началу войны в Минске функционировало около 40 новых предприятий. Однако большую часть оборудования крупных заводов с наступлением войны нужно было эвакуировать на восток СССР. Станки, оборудование, людей – все грузят в вагоны и отправляют за тысячи километров. Во время войны на территории Беларуси не осталось ни одного завода. По дороге на восток некоторое оборудование было подбито, но большая часть все же доехала до места назначения. Всего удалось спасти 124 крупных промышленных объекта и вывести более 17 тысяч единиц ценной техники и станков. Несмотря на то, что одни предприятия остались самостоятельными, а другие объединились с местными производствами, все они круглосуточно выпускали необходимую продукцию. А поскольку большинство мужчин ушли на фронт, на заводах остались работать женщины. Причем смены были круглосуточными и без выходных. Многие из белорусских фабрик так и не вернулись обратно. Однако некоторые существуют до сих пор. Так, например, обувная фабрика «Красный Октябрь» до сих пор работает в качестве части холдинга белорусской кожевенной на обувной фабрике «Марка». Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно.
2: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. С 1 мая в Беларуси обновили размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Актуальный показатель будет действовать до конца июля текущего года. Напомню, в 26-м БПМ уже пересматривали в феврале, сейчас же сумма увеличилась на 2,5% и составляет 510 белорусских рублей. Военная операция США в Иране завершена. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По словам американского лидера, 7 апреля между США и Ираном не было обмена огнем. Но споры в Вашингтоне не закрыты. Переговоры с Ираном зашли в тупик, а американские военные остаются в регионе. В Пентагоне заявили, что силы готовы возобновить удары, если мирные переговоры сорвутся. В Мексике 11 человек погибли в результате крупного ДТП с автобусом. Еще несколько десятков пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Известно, что водитель не справился с управлением. На полном ходу автобус

0: Радиус FM и наслаждайся только топовой музыкой. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман. Мансавосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Ну что, на выходные в аквапарк?
8: А потом в пиццерию.
9: Ура! И на карусели!
10: Везде побываем. Карточка застрахована.
11: Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь,

0: В лесу метеорит упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Но не нашествие же марсиан.
3: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
3: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей. Реклама.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Марины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси для слушателей старше 16 лет.
1: Продолжаем не только смотреть красоты Беларуси, но и пробовать все на вкус. Сегодня отправляемся на агроусадьбу Ганка в Воложенском районе.
0: Тут есть!
1: Итак, хутор в Воложенском районе находится в живописной местности. Гостей всегда встречают хозяева в национальных традициях и с национальным угощением. Это своеобразный мини-музей материальной культуры. Здесь собраны большое количество предметов быта ушедших эпох. На территории есть живописное озеро, скамейки под яблонями, медовая пасека. А сопровождать вас будут с хорошей музыкой. Музыкальное выступление ретро-бенда с обширным репертуаром, мастер-класс по старинным танцам добавит ярких красок воспоминаниям. Затем вас ожидает вкусный, по-домашнему приготовленный обед. Любителям истории, ценителям архитектуры и активным путешественникам также не придется скучать в усадьбе. Старинная корчма середины 19 века, девичья гора с захоронениями 9-10 веков, действующая церковь Александра Невского – это лишь малая часть здешних достопримечательностей, привлекающих туристов в эту местность. Работники усадьбы помогут сориентироваться в окрестностях и расскажут немало интересных историй.
0: Тут есть!
1: Озеро рядом с усадьбой – место для любителей рыбалки. А еще наличие спортивных площадок понравится тем, кто любит активный отдых. Кроме того, усадьба отлично подойдет для празднования свадеб или каких-либо торжеств. Там даже мастер-классы проводят. Научат готовить пиццу, хлеб, куличи, все, что захотите. Чтобы ознакомиться с ценами, заходите в социальные сети хутора Ганка и связывайтесь с владельцами.
0: Тут есть!
1: Тут уютно, интересно и, как я люблю говорить, есть вкусно.
0: Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радио.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце...
0: А еще для тебя...
1: Trust me when I say that. I'm always for us. I just want you kiss. I don't want
0: you. Очень скоро. И очень скоро.
1: He said, let me take this moment. Everything is frozen.
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов.
2: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
3: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком... Апчхи!
4: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
5: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
4: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
6: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси официально стартовал купальный сезон. Продлится он до 30 сентября. Для отдыхающих подготовлены свыше 500 оборудованных мест у воды по всей территории страны. Напомню, на официальных пляжах обязательно должны быть биотуалеты, урны, контейнеры, кабинки для переодевания, теневые навесы или беседки. Спасатели призывают граждан выбирать именно такие места для отдыха и соблюдать правила, чтобы досуг не обернулся трагедией или финансовыми потерями. За минувшие сутки в Беларуси потушены 17 пожаров в экосистемах. По данным спасателей, стихия охватила территорию в примерно 2 гектара. Напомню, что в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров, Минлесхоз ограничивает посещение лесов. Так, в настоящий момент полностью закрыты лесные массивы в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Владимир Зеленский планирует проводить переговоры с Россией без участия США. Об этом пишет издание «Политика». В материале говорится, что украинский лидер оставил попытки убедить Вашингтон оставаться вовлеченными в диалог по конфликту на востоке страны. Теперь

0: Элла Килмера, которая обратилась к другому персонажу со словами «Не бойся мертвых и не бойся меня». И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: лесу метеорит упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Но не нашествие же марсиан.
0: Они людьми управляют.
3: Причин для паники нет.
0: Завтра весь город пришельцами станет.
4: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
7: Осторожно, дети!
8: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
7: У нас можно все.
9: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
10: Сашенька, привет!
7: Громко петь!
10: Опа! У-у!
7: Задорно смеяться!
8: Сумасшедшая!
7: И не слушаться взрослых.
11: Мама! Это ты лишь виноват!
12: А я вот, знаете...
13: Да, речь потерял.
7: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
14: На сцену надо выходить с удовольствием.
7: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
15: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левл Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер. Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус ФМ.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В Радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларусь придет настоящее потепление. Уже завтра синоптики в некоторых регионах страны обещают до плюс 26 градусов. Также отмечается, что в течение суток будет небольшая облачность и без осадков. Кроме того, прогнозируется слабый или умеренный южный ветер, так что парковать машины под деревьями и ходить под рекламными щитами вновь безопасно. Магазины столицы объявили скидки до 70% на ряд товаров в выходные с 1 по 3 мая. В субботу и воскресенье действует скидка до 55% при покупке непродовольственных товаров стоимостью от 9 рублей за единицу или метр. Подробнее с акционным ассортиментом можно ознакомиться на сайтах универмагов в разделе «Акции». США выводят 5000 военных из Германии. Причиной тому стал конфликт между Дональдом Трампом и Фридрихом Мерцем. Этот процесс займет до 1 года, пишут СМИ. Напомню, ранее глава Белого дома раскритиковал канцлера ФРГ из-за его позиции по Ирану, указав, что немецкий политик не осознает, о чем говорит. Компания OnePlus представила планшет с огромным экраном на 13 дюймов. Устройство имеет металлический корпус толщиной 6 мм и вес в 700 граммов. Панель при этом IPS с поддержкой частоты обновления до 144 Гц. Девайс оценили примерно в $650. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играла». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-24.

0: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулята святочная, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
1: Реклама. Радиус FM наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Реклама.
6: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Весь у метеорит упал.
5: А если не метеорит?
6: Фантастическая премьера.
5: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
7: Причин для паники нет.
4: Завтра весь город пришельцами станет.
8: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
6: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM». Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь привлекает все больше туристов. С начала этого года более 56 тысяч европейцев посетили нашу страну по безвизу. Больше всего гостей – жители Литвы, Латвии и Польши. Кроме того, Беларусь – одно из популярных направлений у россиян на майские праздники. На первое место по объемам выходит корпоративный туризм. Выбирают формат коротких поездок. Медвузы начнут выдавать целевые договоры для абитуриентов с 15 мая, сообщает Минздрав. Специальные пункты будут работать как в Минске, так и в регионах. Отмечается, что заключить договор смогут также те абитуриенты, которые намерены поступать в колледж. Для таких ребят выдача документов начнется с 1 июня. В Ботаническом саду Минска создают французский сад. Полностью новую зону оформят к середине лета, но уже сейчас многое сделано. Посетителей ждет пространство с четкими линиями дорожек и площадок, живыми изгородями, розами, скульптурами и другими малыми архитектурными формами. Центральным элементом экспозиции является конструкция берсо. Каркас выполнен из металла со вставками из деревянных решеток. Изготовили и установили ее в прошлом году. Злоупотребление шашлыком может стать причиной развития болезней. Врачи предупреждают, если съесть большое количество жирного мяса за раз, можно получить несколько неприятных симптомов. Среди них тяжесть, вздутие, изжога и общий дискомфорт. Особенно это касается людей с заболеваниями ЖКТ. У них переедание шашлыка способно вызвать обострение панкреатита или холецистита. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман. Мансавосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Осторожно, дети!
1: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
0: У нас можно все.
2: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
3: Сашенька, привет!
0: Громко петь.
3: Опа! У-у!
0: Задорно смеяться.
1: Сумасшедшая!
0: И не слушаться взрослых.
4: Мама! Это ты лишь виноват!
5: А я вот, знаете...
3: Дар речи потерял.
0: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
1: На сцену надо выходить с удовольствием.
0: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман. Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибарекса и Фейтлесс.

Хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
1: Радиус FM.

Дата Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки, волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
1: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. В Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 22-24. В Витебске ночью плюс 6-8, днем 23-25, выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: рекламы. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

0: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
0: Реклама.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.
1: Мне

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наша.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.